прояснениями, без осадков. Температура от плюс 8 до 17 градусов со знаком плюс. В Мирном пасмурно, без осадков. Температура до 10 градусов утром и до 18 градусов со знаком плюс днем.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. МУАЗ завершает укладку асфальта на участке капремонта автодороги Вилюй. За 2 года дорожники приведут в нормативное состояние 90 километров трассы Мухтуя. Работники Алроса научились пользоваться дефибриллятором. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. В понедельник в Айхале ожидается дождь. Температура от 8 до 17 градусов тепла, облачно. В Удачном также ожидается дождь. Температура до 17 градусов со знаком «плюс», пасмурно. В Ленске будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура от плюс 8 до 17 градусов со знаком «плюс». В Мирном пасмурно, без осадков. Температура до 10 градусов утром и до 18 градусов со знаком «плюс» днем.
1: «Алмазный край». Радио без границ.

0: В мирном 10 часов.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. МУАЗ завершает укладку асфальта на участке капремонта автодороги Вилюй. За 2 года дорожники приведут в нормативное состояние 90 километров трассы Мухтуя. Работники Алроса научились пользоваться дефибриллятором. Далее подробности. 10 километров автотрассы Вилюй проложат дорожники МУАЗ до конца октября. Участок от Мирного в сторону Ленска – очередной этап капитального ремонта дорожного полотна. Говорит Петр Геберт, производитель работ.
3: На участке работает асфальтный комплекс в количестве 9 человек. Также работает комплекс по доводке. Это автогрейдер, 2 катка, 4 самосвала. И также работает комплекс по укладке щебня фракции, ну, ЩПС-ки фракции 0,64. Это бульдозер, каток и 6 самосвалов.
2: Попутно дорожники реконструировали мост через реку Хадар. Заменили его основание, обновили подъезды. Движение машин возобновлено. Далее. 90 километров трассы Мухтуя в Ленском районе отремонтируют до конца 2028 года. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в программе «Прямой разговор». Средства на ремонт частично выделят компании недропользователи, работающие в районе. Я уверен, что с привлечением «Газпрома» и других компаний мы будем в полной мере финансировать восстановительные и ремонтные работы и приведем дорогу в порядок. За последний период мы привели в нормативное состояние 9 самых опасных и проблемных участков этой трассы, сказал глава Якутии. Всего в Якутии до конца 2026 года отремонтируют около 95 километров дорог. Напомним, в августе на дороге Мухтуя вблизи села Северная Нюя построили автоматический пункт весогабаритного контроля. Он фиксирует скорость машин, нарушения по весу и габаритам, помогая сохранять дорожное полотно от перегруза. Еще одна новость. Сотрудники подразделений Алроса научились использовать автоматический наружный дефибриллятор. Теперь они смогут помочь человеку при внезапной остановке сердца, отсутствии сознания и нормального дыхания. Все действия отрабатывали на практике, от оценки состояния пострадавшего до подключения аппарата и проведения с его помощью сердечно-легочной реанимации. Комментариями поделилась Наталья Бауэр, участница обучения.
4: Я думаю, после таких занятий просто чувствуешь себя более уверенно в оказании помощи пострадавшему, и тебе уже не страшно подойти и оказать эту помощь.
2: Автоматический наружный дефибриллятор сам анализирует сердечный ритм пострадавшего через электроды и голосом подсказывает дальнейшие шаги. Сделать разряд вручную невозможно. Аппарат защищен от ошибочного срабатывания. Такие аппараты уже установили в отдельных подразделениях Алроса в местах большой проходимости людей. Подобное обучение проходят сотрудники, ответственные за работу автоматических наружных дефибрилляторов. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. В понедельник в Айхале ожидается дождь. Температура от 8 до 17 градусов тепла, облачно. В Удачном также ожидается дождь. Температура до 17 градусов со знаком «плюс», пасмурно. В Ленске будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура от плюс 8 до 17 градусов со знаком «плюс». В Мирном пасмурно, без осадков. Температура до 10 градусов утром и до 18 градусов со знаком «плюс» днем.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Реклама.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Вакансии Алроса.
3: В акционерную компанию «Алроса» для работы в Мирном в общество «Эхалтрансгаз» требуется слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5-го разряда. Телефон для справок 8-914-260-2093. В акционерное общество «Алроса-Газ» требуется стропольщик 4-го разряда с дополнительным функционалом разнорабочего. Телефон 8-914-260-2093. В Вилюйскую ГРЭ требуется электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, электрогазосварщик, а также водитель автомобиля КАМАЗ, коротажная станция. Телефон 8-914-309-72-95. В Управление материально-технического снабжения требуется слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов, оператор логистических работ, кладовщик, работник склада. Телефон 8-914-309-72-95. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется комплектовщик товаров. Телефон 8-914-308-76-32. Для работы в Айхале и Айхальский ГОК требуется кузнец на молотах и прессах 5-го разряда. Телефон 8-914-260-2093. В общество «Алроса Спецбурения» требуется водитель автомобиля КМУ «Кран-манипулятор». Телефон 8-914-309-72-95. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется грузчик. Дополнительная информация по телефону плюс 7-914-308-76-32. Для работы в удачном в общество «Алроса Охрана» требуется охранник-стрелок 1-го разряда. Телефон 8-983-00-38-25. В специализированный трест «Алмаз Автоматика» требуется электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5-го разряда. Телефон 8-983-00-38-25. В Удачнинский ГОК требуется электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5-го разряда. Дополнительная информация по телефону плюс 7-914-308-76-32. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется уборщик производственных помещений. Телефон 8-914-308-76-32.
0: Хорошее настроение.

хотел твой смех, как снег, что свалился на голову мне. Как я посмел думать, что таких попросту нет? Это безумие. Я сам на себя не похож, даже близкие не узнают меня. Думают, спятил.

0: В мирном 11 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских водителей.

0: Требования кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей – наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
3: Здравствуйте, в студии Виктория Малыхина. Август – время, когда хочется успеть все. Досмотреть летние блокбастеры, насладиться теплыми вечерами и, конечно, открыть для себя новые киноистории. В этом выпуске я расскажу о трех абсолютно разных картинах. Спортивная драма заставит вас переживать. Романтическая комедия поднимет настроение. А научная фантастика заставит задуматься о будущем. Поехали! Первый фильм нашей афиши – история о том, как легко потерять себя и как трудно найти заново. На поле, за пределами площадки и в собственной душе. «Время сиять» – эмоциональная история о взрослении, дружбе и попытке снова поверить в собственные силы. У Джин – подающий надежды школьный бейсболист, чья карьера оказывается под угрозой из-за внезапной потери контроля над своей короной подачи. Команда перестает в него верить, а сам спортсмен впадает в отчаяние. Все меняется после появления таинственного студента Квона. Новый знакомый неожиданно становится наставником и верным другом Уджином. Благодаря его поддержке юноша преодолевает свои страхи и вновь становится лучшим игроком. Когда кажется, что все наконец наладилось, Квон бесследно исчезает. Отправившись на поиски друга, Уджин сталкивается с шокирующей правдой, которая полностью меняет их историю. Душевная драма с неожиданным поворотом для тех, кто любит переживать вместе с героями. Возрастное ограничение 16+.
4: Ты что делаешь?
5: Я?
4: Да, ты.
5: Хочешь узнать, отправь меня в аут. Эй, Ли Уджин, тебе менеджер не нужен?
4: Проваливай.
5: Мне не нужен никакой менеджер. У тебя баланс ужасный при броске.
4: Да что ты вообще понимаешь?
5: Я стану твоим менеджером.
4: И чур не бросать все на полпути.
5: Спасибо.
4: В игру. Я собираюсь сам написать свою историю.
3: А теперь сменим тон. Если вы устали от драм и хотите просто посмеяться, следующий фильм для вас. Но будьте осторожны, он может заставить вас по-новому взглянуть на собственную личную жизнь. 40 свиданий, 40 ночей. Американская романтическая комедия о девушке, у которой не ладится личная жизнь. Лия Джонс – героиня, которой знакомо это чувство. Свидание за свиданием, а внутри только усталость. После череды неудачных отношений она почти перестала верить, что найдет кого-то своего. И тут в игру вступает бабушка. Она предлагает Лии необычный договор – сходить на 40 свиданий за 40 ночей. Если любовь так и не найдется – не беда. Родственница все равно оплатит ей год аренды квартиры и закроет студенческие долги. То есть проиграть тут, по сути, нельзя. Дальше начинается калейдоскоп встреч. Нелепых, смешных, местами трогательных. И где-то между 15-м свиданием и 37-м Лия начинает понимать, что главный человек, который мешает ей найти любовь, это она сама. Легкая, ироничная и очень жизненная комедия для отличного настроения. Возрастное ограничение 18+.
6: Детка, слушай, ты реально очень секси. Но у меня карьера сейчас типа на взлете. Я не хочу, чтобы мне помешали.
7: Ясно. Бабуля, ты в курсе, что мужики – это ужас?
8: Давай так. Ты сходишь на 40 свиданий, и если найдешь парня, который точно твоя пара, я заплачу твою аренду за год.
7: Ладно.
3: Ну а для тех, кто любит смотреть в будущее и задаваться вопросами о границах возможного, наш финальный анонс. Что если время перестанет быть преградой? И какую цену придется заплатить за это открытие? Для любителей научной фантастики художественный фильм «Материя времени». Группа ученых работает над двигателем для космических путешествий. По сути, над устройством, способным искривлять пространство и влиять на время. Но один из испытательных запусков заканчивается трагедией. Проект закрывают, репутацию команды разрушают, а доступ к прежним ресурсам теряется. Не желая отказываться от открытия, которое может изменить будущее человечества, ученые решают восстановить устройство тайно. Ради этого им приходится перейти черту и связаться с криминальным миром. Их цель – завершить работу и спасти мир. Масштабная научная фантастика с элементами триллера. Для тех, кто любит думать и удивляться. Возрастное ограничение 16+.
9: Возможность искривлять ткань пространства 5, позволит установке 4, Каллидер стать первым двигателем в истории космонавтики, который перемещает не вас, а точку назначения.
10: Установка запущена.
11: И она спасет весь мир?
12: Эта установка сотрет даже ошибки, которые ее создали!
3: Выбирайте историю по душе. Драма о силе духа, комедия о поисках любви или фантастика о будущем. Я желаю вам приятного просмотра и напоминаю, хорошее кино – это всегда маленькое путешествие. До новых встреч!

0: Ням-ням!
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Стройматериалы, строительные смеси, лакокрасочные материалы, моющие средства, защитные кремы, химпродукцию, лампы накаливания, лампы люминесцентные, маски медицинские и так далее. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.com. Дополнительная информация по телефонам 8 914 309 7716, 8 914 309 7716, 8 914 296 0947, 8 914 296 0947. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8 914 25 24 808.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. В понедельник в Айхале ожидается дождь. Температура от 8 до 17 градусов тепла, облачно. В Удачном также ожидается дождь. Температура до 17 градусов со знаком «плюс», пасмурно. В Ленске будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура от плюс 8 до 17 градусов со знаком «плюс». В Мирном пасмурно, без осадков. Температура до 10 градусов утром и до 18 градусов со знаком «плюс» днем.

машине ночью целовались двое, им было все равно.

Радио «Алмазный край». Удачный 102,3 FM. Let me talk to you.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край, радиостанция. Массовая и генеральное средство регистрации тонтоном LFS 77 AON и кюсе тон бирный медах свидетельствует. Себя информационные технологии дар. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и клиентов субъекта. Сол то в сумме субъекта снегорбега 5.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM. В Мирном 12 часов.
1: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. За 2 года дорожники приведут в нормативное состояние 90 километров трассы Мухтуя. МУАН завершает укладку асфальта на участке капремонта автодороги Вилюй. Ленские саббордисты показали гимнастические элементы и боевые приемы на воде. Далее подробности. 90 километров трассы Мухтуя в Ленском районе отремонтируют до конца 2028 года. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в программе «Прямой разговор». Средства на ремонт частично выделят компании недропользователи, работающие в районе. «Я уверен, что с привлечением «Газпрома» и других компаний мы будем в полной мере финансировать восстановительные и ремонтные работы и приведем дорогу в порядок. За последний период мы привели в нормативное состояние 9 самых опасных и проблемных участков этой трассы», – сказал глава Якутии. Всего в Якутии до конца 2026 года отремонтируют около 95 километров дорог. Напомним, в августе на дороге Мухтуя вблизи села Северная Нюя построили автоматический пункт весогабаритного контроля. Он фиксирует скорость машин, нарушения по весу и габаритам, помогая сохранять дорожное положение.

0: окно от перегруза. Далее. 10 километров автотрассы Вилюй проложат дорожники МУАТ до конца октября. Участок от Мирного в сторону Ленска – очередной этап капитального ремонта дорожного полотна. Говорит Петр Геберг, производитель работ.
1: На участке работает асфальтный комплекс в количестве 9 человек. Также работает комплекс по доводке. Это автогрейдер, 2 катка, 4 самосвала. И также работает комплекс по укладке щебня фракции, ну, ЧПСки фракции 0,64. Это бульдозер, каток и 6 самосвалов.
0: Попутно дорожники реконструировали мост через реку Хадар, заменили его основание, обновили подъезды. Движение машин возобновлено. Еще одна новость. Ленские любители сабортов состязались в мастерстве и сноровке. Полем спортивной битвы для 5 команд стало озеро Долгое. Одно из заданий от организаторов – уборка прибрежной территории. Мешок совсем не подарков собрали Дед Мороз и Снегурочка. Креативные наряды участников давали дополнительные баллы. Еще одно испытание – трюк на сабборде. На воде саббордисты продемонстрировали навыки боевых искусств, а после охладились в озере. Поучаствовать решили опытные спортсмены и те, кто встал на доску впервые. Воды и поддержки хватило на всех. Это первое состязание по саббордингу в Ленске. Их организовал районный комитет по молодежной и семейной политике. В планах сделать мероприятие на воде ежегодным. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
7: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. В понедельник в Айхале ожидается дождь. Температура от 8 до 17 градусов тепла, облачно. В Удачном также ожидается дождь. Температура до 17 градусов со знаком «плюс», пасмурно. В Ленске будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура от плюс 8 до 17 градусов со знаком «плюс». В Мирном пасмурно, без осадков. Температура до 10 градусов утром и до 18 градусов со знаком «плюс» днем.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.
1: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Стройматериалы, строительные смеси, лакокрасочные материалы, моющие средства, защитные кремы, химпродукцию, лампы накаливания, лампы люминесцентные, маски медицинские и так далее. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и neliquidy.com. Дополнительная информация по телефонам 8 914 309 7716, 8 914 309 7716, 8 914 296 0947, 8 914 296 0947. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. В понедельник в Айхале ожидается дождь. Температура от 8 до 17 градусов тепла, облачно. В Удачном также ожидается дождь. Температура до 17 градусов со знаком «плюс», пасмурно. В Ленске будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура от плюс 8 до 17 градусов со знаком «плюс». В Мирном пасмурно, без осадков. Температура до 10 градусов утром и до 18 градусов со знаком «плюс» днем.
5: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В мирном 13 часов.
1: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
6: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. В понедельник в Айхале ожидается дождь. Температура от 8 до 7.

12 градусов тепла, облачно. Удачным также ожидается дождь. Температура до 17 градусов со знаком плюс, пасмурно. В Ленске будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура от плюс 8 до 17 градусов со знаком плюс. В Мирном пасмурно, без осадков. Температура до 10 градусов утром и до 18 градусов со знаком плюс днем.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. За 2 года дорожники приведут в нормативное состояние 90 километров трассы Мухтуя. МУАД завершает укладку асфальта на участке капремонта автодороги Вилюй. Ленские саббордисты показали гимнастические элементы и боевые приемы на воде. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Стройматериалы, строительные смеси, лакокрасочные материалы, моющие средства, защитные кремы, химпродукцию, лампы накаливания, лампы люминесцентные, маски медицинские и так далее. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.com. Дополнительная информация по телефонам 8-914-309-77-16, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-296-09-47. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону плюс 7 914 25 45 115. Плюс 7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
2: Реклама на радио «Алмазный край».
5: Делу время, а деньгам – накопительный счет в «Газпромбанке». Получайте доход каждый месяц, снятие и пополнение в любой момент. Ждем вас в офисе «Газпромбанка». Ленинградский проспект, 19.
6: Информация на 1 июня 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
7: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. В понедельник в Айхале ожидается дождь. Температура от 8 до 17 градусов тепла, облачно. В Удачном также ожидается дождь. Температура до 17 градусов со знаком плюс, пасмурно. В Ленске будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура от плюс 8 до 17 градусов со знаком плюс. В Мирном пасмурно, без осадков. Температура до 10 градусов утром и до 18 градусов со знаком плюс днем.

0: В Мирном 14 часов.
1: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. За 2 года дорожники приведут в нормативное состояние 90 километров трассы Мухтуя. МУАД завершает укладку асфальта на участке капремонта автодороги Вилюй. Линские саббордисты показали гимнастические элементы и боевые приемы на воде. Далее подробности. 90 километров трассы Мухтуя в Ленском районе отремонтируют до конца 2028 года. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в программе «Прямой разговор». Средства на ремонт частично выделят компании недропользователи, работающие в районе. «Я уверен, что с привлечением «Газпрома» и других компаний мы будем в полной мере финансировать восстановительные и ремонтные работы и приведем дорогу в порядок. За последний период мы привели в нормативное состояние 9 самых опасных и проблемных участков этой трассы», – сказал глава Якутии. Всего в Якутии до конца 2026 года отремонтируют около 95 километров дорог. Напомним, в августе на дороге Мухтуя вблизи села Северная Нюя построили автоматический пункт весогабаритного контроля. Он фиксирует скорость машин, нарушения по весу и габаритам, помогая сохранять дорожное полотно от перегруза. Далее. 10 километров автотрассы Вилюй проложат дорожники МУАД до конца октября. Участок от Мирного в сторону Ленска – очередной этап капитального ремонта дорожного полотна.

0: говорит Петр Геберг, производитель работ.
1: На участке работает асфальтный комплекс в количестве 9 человек. Также работает комплекс по доводке. Это автогрейдер, 2 катка, 4 самосвала. И также работает комплекс по укладке щебня фракции, ну, ЧПС-ки фракции 0,64. Это бульдозер, каток и 6 самосвалов.
0: Попутно дорожники реконструировали мост через реку Хадар, заменили его основание, обновили подъезды. Движение машин возобновлено. Еще одна новость. Ленские любители сабортов состязались в мастерстве и сноровке. Полем спортивной битвы для 5 команд стало озеро Долгое. Одно из заданий от организаторов – уборка прибрежной территории. Мешок совсем не подарков собрали Дед Мороз и Снегурочка. Креативные наряды участников давали дополнительные баллы. Еще одно испытание – трюк на сабборде. На воде сабордисты продемонстрировали навыки боевых искусств, а после охладились в озере. Поучаствовать решили опытные спортсмены и те, кто встал на доску впервые. Воды и поддержки хватило на всех. Это первое состязание по сабордингу в Ленске. Их организовал районный комитет по молодежной и семейной политике. В планах сделать мероприятие на воде ежегодным. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
7: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. В понедельник в Айхале ожидается дождь. Температура от 8 до 17 градусов тепла, облачно. В Удачном также ожидается дождь. Температура до 17 градусов со знаком «плюс», пасмурно. В Ленске будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура от плюс 8 до 17 градусов со знаком «плюс». В Мирном пасмурно, без осадков. Температура до 10 градусов утром и до 18 градусов со знаком «плюс» днем.

0: Влад в деталях. Радиоверсия.
1: Привет, вы слушаете радио «Алмазный край», микрофон Григорий в студии, и в эфире «Производство в деталях» с Русланом Фаткуллиным, радиоверсия. Руслан, привет, здравствуй.
2: Привет, привет.
1: Итак, это радиоверсия новой передачи, которая вышла не так давно, и речь идет в ней о цифровизации. Мы как будто бы говорили о цифровизации раньше, но мы говорили о цифровизации рудников и так далее и тому подобное. В этот раз у тебя несколько другая все-таки тема.
2: Да, в этот раз мы решили прям предметно поговорить о том, как, ну, в кавычках, цифра, цифровые технологии сопровождают вообще алмаз от глубин, от недр, где он еще залегает неведом глазу человека, и до момента, как он, ну, практически поступает на полки магазинов, то есть до самого конечного цикла алмазодобычи, до огранки, до реализации. То есть мы рассказали, показали об этих интереснейших таких цифровых технологиях, которые... А сегодня алмаздобытчики с успехом используют на протяжении всей вот этой длинной, долгой цепочки добычи, обогащения и реализации. Получилось, как всегда, интересно.
1: Окей, отлично. Ну что ж, давай тогда пойдем по плану. А с чего начинали? О чем мы начали рассказывать?
2: Ну, собственно, начало всех начал-то, как я уже говорю, кроется под землей. И, собственно, цифровые технологии уже начинают использовать... именно на этапе поиска только даже не месторождений, а аномалий. То есть сегодня уже совсем не обязательно прошагивать пешком, там, не знаю, сотни, тысячи километров по тайге в поисках вот этих вот самых аномалий, то есть таких мест, где физические, химические, там, электрические какие-то показатели отличаются от стандартных значений, да, это называется вот аномалия. А сегодня, ну, например, в числе прочего, сегодня, например, уже используют квадрокоптеры геологи для того, чтобы искать вот такие участки. Сегодня, например, они же используют уже искусственный интеллект. То есть вот для меня было открытием, например, что вот вся информация горно-геологическая, накопленная за много-много лет геологами, она сегодня оцифрована, ее загружают в нейросети, и нейросеть на основе там определенных заданных параметров вот делает такое схождение различных множества показателей и подсказывает геологам, например, вот на этом участке, это участок, он перспективный, вот здесь наверняка с большой долей вероятности что-то есть, надо там его дообследовать, исследовать хорошенько, и уже не обязательно обследовать пешком огромной территории, можно идти на конкретный участок и уже заниматься исследованием его. Это сокращает в разы просто трудозатраты, время затраты, и, соответственно, намного быстрее можно здесь что-то уже обнаружить. То есть вот уже цифра начинается прямо отсюда. И затем уже на каждом последующем этапе цифра сопровождает алмазы. То есть, например, условно, отыскали трубку, кимберлитовое тело. Окей, вот оно где-то здесь находится. Начинаем его раскапывать. То есть начинается уже отработка месторождения. Как копать, куда что отвозить. Выстраивается так называемый, да, мы об этом уже с тобой говорили, цифровой двойник, цифровая копия месторождения. Зачем? Ну, не просто, чтобы 3D вот картинку красивую повертеть на экране, а для того, чтобы в этот цифровой двойник вносится, опять же, вся геология. Сколько алмазов, сколько руды, какие породы, какая крупность, плотность, все. И вот этим двойником уже пользуются разные службы, не только геологи, но и маркшейдеры, обогатители, планировщики в первую очередь. И они, исходя из этих всех данных, рассчитывают, как отработать с минимальными потерями максимально экономически выгодно, рентабельно данное месторождение. То есть этим цифровым двойником пользуются до последнего дня отработки месторождения. Дальше, соответственно, цифра то же самое продолжает сопровождать весь этот процесс.
1: Ух ты! Ну, опять же таки, я так понимаю, то, что все равно ты углубился в ту или иную историю. То есть ты рассказал о цифровом руднике, соответственно, а дальше и дальше. Это где? Сортировку, вот то, что ты рассказал, допустим, я, если честно, подзабыл, а где-то можно использовать цифровизацию, если мы говорим о сортировке алмазного
2: сырья? Ну, например, вот представь, просто невероятные объемы алмазов, которые каждый день проходят через руки сортировщиков. Это просто невероятно. Действительно, там их очень много камешков, причем это не обязательно большие, то есть это вплоть до алмазной пыли, да, так называемой. Как это все перебрать? Руками это невозможно однозначно. И, например, вот в Москве, в единой сбытовой организации, где повторную сортировку проходит все алмазное сырье, там используют специальные аппараты, которые также уже сортируют, если я не ошибаюсь, по весу, по-моему. Да, по весу точно и по крупности. То есть, чтобы ручками вот это вот все пинцетом не отсортировать, конечно, особо крупные камни, это только ручной труд, но основа всего этого алмазного сырья, вся эта масса, она, конечно же, проходит через специальные аппараты, которые светят, ну, я сейчас очень-очень так просто говорю, то есть светят лазером, анализируют каждый камешек и затем его по разным ячейкам рассортировывают. Это все автоматизация, которая, опять же, очень сильно ускоряет и облегчает человеческий труд. Дальше, опять же, камни рассортированы. Окей, что с ними делать? Ну, часть технически, часть на огранку. Гранить как? Вот перед тобой камешек. Как понять, как его огранить? Шаблонов, лекалов нет. То есть нужно же огранить камень так, чтобы было минимум отходов. Ну, отходы – это вообще, наверное, неприменимое слово по части
1: Потерь, минимум огранки. Потерь.
2: Минимум потерь, да, таких производственных. Вот. Соответственно, загружается определенная программа, моделирует эта программа, сколько можно вписать будущих бриллиантов в этот камень, как их можно там расположить, как их можно... Иногда из одного камня рентабельнее, выгоднее сделать условно 3-4 бриллианта, чем ограничить и получить один огромный бриллиант. Это вот парадоксально, но факт. Вот здесь, опять же, программа анализирует и минимум потерь дает.
1: Еще экономически это все просчитывается сразу.
2: Не то, что то есть еще, а в первую очередь, собственно, для этого все и делается. Поэтому это крайне интересный процесс.
1: Помнишь, в одной из передач как раз мы с тобой обсуждали историю с так называемыми трещиноватостями, по-моему, в алмазах и внутренним напряжением и так далее и тому подобное.
2: Такие особенности природных камней, да. Да,
1: да, и здесь как раз тоже помогают вот эти цифровые двойники, то, о чем мы говорили.
2: Здесь используются больше цифровые сканеры, так называемые, опять же, да, в Москве их используют, это когда сканируют алмазы, и вот такой сканер, он позволяет уже насквозь буквально просветить каждый камень и увидеть его, и действительно, не скажу, что недочеты, потому что вот трещиноватости, включения, это больше особенности камней, потому что зачастую камень, даже отличаясь по цвету, он уже сильно-сильно будет потом играть в цене, и, ну, мы с тобой помним, и все помнят наверняка тот самый уникальный алмаз-матрешка, когда внутри алмаза еще один алмаз свободно перемещался, это вообще уникальный камень. Таких, по-моему, всего два человечества нашло. Вот один в компании нашли. То есть, вроде бы, как будто бы это какой-то его дефект, но этот дефект настолько уникальный, что его, по-моему, если я не ошибаюсь, его решили не продавать, а разместить его в музее. То есть, это уникальность, природная особенность камня. И все вот такие включения, они, конечно, придают такую уникальную особенность каждому камню.
1: Ты знаешь, все сейчас говорят о нейросетях, машинном обучении. Эта тема стала мейнстримной в какой-то степени, и развиваешь ли ты ее в своей передаче? Потому что, честно, я ее пока не успел посмотреть. Вот как раз с любопытством набираюсь, чтобы, во-первых, посмотреть, как там с картинкой, конечно же, само по себе. И мне интересно, была ли поднята вот эта вот тема с нейросетями, обучением или какими-нибудь агентами, так называемым искусственным интеллектом, которые вовсю используются?
2: Вот прям классический пример из этой же передачи, я его не упомянул, но ты мне сейчас напомнил. Вовсю нейросети и машинное обучение используются, например, в самом карьере. Мы были в карьере юбилейной, в Айхале, там реализовали такую интересную штуку. Вот едет, например, карьерный автосамосвал, загруженный полностью, вывозит руду. Как понять, сколько он везет в кузове? Ну, мы знаем грузоподъемность машины, да, но это же величина постоянная, а загрузка бывает разная. Может, он недогружен, может, перегружен. Как понять? Можно взвесить на больших таких промышленных весах, куда загоняется машина, но это все очень условно, примерно. А если, например, эту статистику подбивать за месяц, неделю там, или за полгода, цифры примерности, они просто будут варьироваться очень сильно. Так вот, в карьере реализовали такую систему, как же она правильно называется, в общем, система мониторинга загрузки автосамосвалов. Это такая огромная, большая металлическая рамка, под которой проезжает алмаз, БелАЗ или другой карьерный самосвал, не
1: останавливаясь.
2: Большегрузный, скажем так, не останавливаясь причем. И эта система как раз-таки сканирует кузов этого большегруза. Затем именно искусственный интеллект, в память которого загружена 3D-копия этого кузова, конкретной марки самосвала. Она сканирует, какая машина проехала конкретно. И затем она вот этот вот загруженный материал сравнивает с вот этой 3D-моделью. И затем выводится, ну, такая корреляция, то есть загружен полностью или не полностью. Это все как раз-таки работа искусственного интеллекта. Причем там он еще и самообучаемый, его очень долго обучали. Например, там выехал этот карьерный самосвал, разгрузился, сколько прилипло, сколько налипло на кузове, например, материала. Это же тоже в конечном итоге влияет на объем, который,
1: Ну да, туда-сюда возить руду.
2: Когда он приедет, да, под экскаватор. И вот это все, естественно, оценивает не человек визуально. Это все оценивает машинное зрение. Машинное зрение сегодня работает под землей. Например, те же бутобои, когда ими управляет и человек из диспетчерской сверху, и когда он работает полностью автономно. Это история, к которой компания шла давно, когда бутобой дробит. То есть это такая установка, которая не габарит небольшие куски в шахте, дробит, прежде чем они просыпятся вниз на рудоспуск и поднимутся на гора наверх. Вот. Как дробить? Камера снимает вот этот вот не габарит, оценивает его размер, искусственный интеллект дает... как сказать, сигнал к работе вот этого большого молота гидравлического, который дробит эти куски. Вот тебе пример.
1: Пневматический молоток или как?
2: Ну,
1: даже пневмоударный, то ли пика, то ли что-то такое.
2: Да-да-да, вот, если вот радиослушателям более понятно объяснять, это что-то такое, нечто среднее между отбойным молотком, да, и, ну, не знаю, чем еще. Пусть будет мегасовременный отбойный молоток, да, который работает сам. Вот, это тоже удивительная штука. Мы снимали, как оператор просто глядит на монитор, а внизу в шахте он сам по себе работает, дробит. Вот, опять-таки, пример работы машинного зрения. Забегая вперед, да, скажу, что, возможно, вообще весь будущий сезон этой передачи будет посвящен именно, производство в деталях будет посвящен именно цифровым технологиям. Мы сейчас думаем, и как вариант, возможно, это будет. Не скажу, что точно, но возможно.
1: Напомним нашим слушателям, что видеоверсию передачи можно посмотреть и на телеканале «Алмазный край», и доступна она во ВКонтакте, в наших социальных сетях. Подписывайтесь, как всегда, ставьте лайки. Это очень приятно автору и съемочной команде. На этом все. Счастливо. Оставайтесь с нами.
2: Пока.
0: Производство в деталях. Радиоверсия. Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.

0: года.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Стройматериалы, строительные смеси, лакокрасочные материалы, моющие средства, защитные кремы, химпродукцию, лампы накаливания, лампы люминесцентные, маски медицинские и так далее. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.com. Дополнительная информация по телефонам 8-914-309-77-16, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-296-09-47. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону плюс 7 914 25 45 115. Плюс 7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.

Еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

0: В мирном
1: 15 часов.
2: Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: случайно.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
3: Здравствуйте, в студии Виктория Малыхина. Август – время, когда хочется успеть все. Досмотреть летние блокбастеры, насладиться теплыми вечерами и, конечно, открыть для себя новые киноистории. В этом выпуске я расскажу о трех абсолютно разных картинах. Спортивная драма заставит вас переживать. Романтическая комедия поднимет настроение. А научная фантастика заставит задуматься о будущем. Поехали! Первый фильм нашей афиши – история о том, как легко потерять себя и как трудно найти заново. На поле, за пределами площадки и в собственной душе. «Время сиять» – эмоциональная история о взрослении, дружбе и попытке снова поверить в собственные силы. У Джин – подающий надежды школьный бейсболист, чья карьера оказывается под угрозой из-за внезапной потери контроля над своей короной подачи. Команда перестает в него верить, а сам спортсмен впадает в отчаяние. Все меняется после появления таинственного студента Квона. Новый знакомый неожиданно становится наставником и верным другом Уджином. Благодаря его поддержке юноша преодолевает свои страхи и вновь становится лучшим игроком. Когда кажется, что все наконец наладилось, Квон бесследно исчезает. Отправившись на поиски друга, Уджин сталкивается с шокирующей правдой, которая полностью меняет их историю. Душевная драма с неожиданным поворотом для тех, кто любит переживать вместе с героями. Возрастное ограничение 16+.
4: Ты что делаешь?
5: Я?
4: Да, ты.
5: Хочешь узнать, отправь меня в аут. Эй, Ли Уджин, тебе менеджер не нужен?
4: Проваливай. Мне не нужен никакой менеджер.
5: У тебя баланс ужасный при броске.
4: Да что ты вообще понимаешь?
5: Я стану твоим менеджером.
4: И чур не бросать все на полпути.
5: Спасибо.
4: В игру. Я собираюсь сам написать свою историю.
3: А теперь сменим тон. Если вы устали от драм и хотите просто посмеяться, следующий фильм для вас. Но будьте осторожны, он может заставить вас по-новому взглянуть на собственную личную жизнь. 40 свиданий, 40 ночей. Американская романтическая комедия о девушке, у которой не ладится личная жизнь. Лиа Джонс – героиня, которой знакомо это чувство. Свидание за свиданием, а внутри только усталость. После череды неудачных отношений она почти перестала верить, что найдет кого-то своего. И тут в игру вступает бабушка. Она предлагает Лии необычный договор – сходить на 40 свиданий за 40 ночей. Если любовь так и не найдется – не беда. Родственница все равно оплатит ей год аренды квартиры и закроет студенческие долги. То есть проиграть тут, по сути, нельзя. Дальше начинается калейдоскоп встреч. Нелепых, смешных, местами трогательных. И где-то между 15-м свиданием и 37-м Лия начинает понимать, что главный человек, который мешает ей найти любовь, это она сама. Легкая, ироничная и очень жизненная комедия для отличного настроения. Возрастное ограничение 18+.
6: Детка, слушай, ты реально очень секси. Но у меня карьера сейчас типа на взлете. Я не хочу, чтобы мне помешали.
7: Ясно. Бабуля, ты в курсе, что мужики – это ужас?
8: Давай так. Ты сходишь на 40 свиданий, и если найдешь парня, который точно твоя пара, я заплачу твою аренду за год.
7: Ладно.
3: Ну а для тех, кто любит смотреть в будущее и задаваться вопросами о границах возможного, наш финальный анонс. Что если время перестанет быть преградой? И какую цену придется заплатить за это открытие? Для любителей научной фантастики художественный фильм «Материя времени». Группа ученых работает над двигателем для космических путешествий. По сути, над устройством, способным искривлять пространство и влиять на время. Но один из испытательных запусков заканчивается трагедией. Проект закрывают, репутацию команды разрушают, а доступ к прежним ресурсам теряется. Не желая отказываться от открытия, которое может изменить будущее человечества, ученые решают восстановить устройство тайно. Ради этого им приходится перейти черту и связаться с криминальным миром. Их цель – завершить работу и спасти мир. Масштабная научная фантастика с элементами триллера. Для тех, кто любит думать и удивляться. Возрастное ограничение 16+.
9: Возможность искривлять саму ткань пространства позволит установке Калибер стать первым двигателем в истории космонавтики, который перемещает не вас, а точку назначения.
10: Установка запущена.
11: И она спасет весь мир?
12: Эта установка сотрет даже ошибки, которые ее создали!
3: В Выбирайте историю по душе. Драма о силе духа, комедия о поисках любви или фантастика о будущем. Я желаю вам приятного просмотра и напоминаю, хорошее кино – это всегда маленькое путешествие. До новых встреч!

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
3: Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Стройматериалы, строительные смеси, лакокрасочные материалы, моющие средства, защитные кремы, химпродукцию, лампы накаливания, лампы люминесцентные, маски медицинские и так далее. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.com. Дополнительная информация по телефонам 8-914-309-77-16, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-296-09-47. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир, полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону плюс 7 914 25 45 115, плюс 7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
5: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
6: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единая средство регистрации тонтоном LFS 77 80 271 свидетельствует. Себя с информационной технологией он на массовой коммуникации регистрационный Федеральной службы и клиентский бюджет.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: в Мирном. 16 часов.
1: Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Стройматериалы, строительные смеси, лакокрасочные материалы, моющие средства, защитные кремы, химпродукцию, лампы накаливания, лампы люминесцентные, маски медицинские и так далее. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.com. Дополнительная информация по телефонам 8-914-309-77-16, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-296-09-47. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Радио «Алмазный край».
1: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: В Мирном 17 часов.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. В Мирном ликвидировали крупнейшую несанкционированную свалку. 189 участников собрал юбилейный веломарафон профсоюза «Профалмаз». Мирнинцы представили 31 снимок на фотоконкурсе «Родина в фокусе». Далее подробности. На улице Ручейной в Мирнинском поселке «Аэропорт» ликвидировали крупнейшую в городе несанкционированную свалку. На уборку строительного мусора потребовалось 3 дня. Высота мусорных завалов достигла 4 метров, а объем вывезенного мусора превысил 1500 кубов. Складирование мусора на этом месте запрещено. Летом в Мирном убрали еще несколько несанкционированных свалок. В Огородном, Товариществе, Рудник, в районе ТЗБ и торгового центра «Андреевский», а также на улице Газовиков и Комсомольской. Далее. Велосипедисты профсоюза «Профалмаз» объехали достопримечательности Удачного, Айхала, Мирного и Ленска. В 2 районах провели юбилейный 5-й веломарафон. С 1 по 9 августа 189 членов профсоюза выполняли задания на велосипедах, проезжали маршруты с фототочками, делали селфи и выкладывали их в соцсетях. Говорит Алиса Кравченко, ведущий специалист «Алроса ИТ».
3: Сложнее всего, наверное, было в вечернее время, это ехать на Заречку. В сторону набережной было довольно-таки неплохо добраться, а обратно было тяжеловато. Для новичков это прям такой, ну прям челлендж, наверное, на выживание. Каждый раз ты, проезжая какой-то километр, понимаешь, что ты это сделал.
1: Участники, выполнившие задание, получили памятные статуэтки и денежный приз от профсоюза. Главное в марафоне не победа, а возможность проверить себя и открыть родные города с новой стороны. Еще одна новость. В Мирнинском городском парке провели фотоконкурс «Родина в фокусе». Его посвятили Дню государственного флага Российской Федерации. Участвовали 17 мирнинцев. Оценивали 31 фотографию, сделанную в разных уголках России. На фото – виды природы и городские пейзажи. Проголосовать за лучший снимок мог любой. Организатор – социально-молодежная организация «Diamond Group» при поддержке «Движения первых». У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
4: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
6: Рекламная

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. В Мирном ликвидировали крупнейшую из несанкционированную свалку. 189 участников собрал юбилейный веломарафон профсоюза «Профалмаз». Мирнинцы представили 31 снимок на фотоконкурсе «Родина в фокусе». Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Стройматериалы, строительные смеси, лакокрасочные материалы, моющие средства, защитные кремы, химпродукцию, лампы накаливания, лампы люминесцентные, маски медицинские и так далее. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.com. Дополнительная информация по телефонам 8-914-309-77-16, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-296-09-47. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: В Мирном 18 часов.
1: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. В Мирном ликвидировали крупнейшую несанкционированную свалку. 189 участников собрал юбилейный веломарафон профсоюза «Профалмаз». Мирнинцы представили 31 снимок на фотоконкурсе «Родина в фокусе». Далее подробности. На улице Ручейной в мирнинском поселке «Аэропорт» ликвидировали крупнейшую в городе несанкционированную свалку. На уборку строительного мусора потребовалось 3 дня. Высота мусорных завалов достигла 4 метров, а объем вывезенного мусора превысил 1500 кубов. Складирование мусора на этом месте запрещено. Летом в Мирном убрали еще несколько несанкционированных свалок. В Огородном, Товариществе, Рудник, в районе ТЗБ и торгового центра «Андреевский», а также на улице Газовиков и Комсомольской. Далее. Велосипедисты профсоюза «Профалмаз» объехали достопримечательности Удачного, Айхала, Мирного и Ленска. В 2 районах провели юбилейный 5-й веломарафон. С 1 по 9 августа 189 членов профсоюза выполняли задания на велосипедах, проезжали маршруты с фототочками, делали селфи и выкладывали их в соцсетях. Говорит Алиса Кравченко, ведущий специалист «Алроса ИТ».
3: Сложнее всего, наверное, было в вечернее время, это ехать на Заречку. В сторону набережной было довольно-таки неплохо добраться, а обратно было тяжеловато. Для новичков это прям такой, челлендж, наверное, на выживание. Каждый раз ты, проезжая какой-то километр, понимаешь, что ты это сделал.
2: Участники, выполнившие задание, получили памятные статуэтки и денежный приз от профсоюза. Главное в марафоне не победа, а возможность проверить себя и открыть родные города с новой стороны. Еще одна новость. В Мирнинском городском парке провели фотоконкурс «Родина в фокусе». Его посвятили Дню государственного флага Российской Федерации. Участвовали 17 мирнинцев. Оценивали 31 фотографию, сделанную в разных уголках России. На фото – виды природы и городские пейзажи. Проголосовать за лучший снимок мог любой. Организатор – социально-молодежная организация «Diamond Group» при поддержке «Движения первых». У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
4: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей – наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

выпивший чай, бутерброд, прогноз погоды, дожди до субботы, вода, балкон, свет, окна нижний на два оборота, путь на работу, столбы, остановки, билборды, второй зеленый.

0: сердце.
1: Кто-то ищет, а кто-то ждет. Кто-то против, а кто-то по течению. Для кого-то жизнь — водоворот, а для кого-то — абсолютно.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. В Мирном ликвидировали крупнейшую из несанкционированную свалку. 189 участников собрал юбилейный веломарафон профсоюза «Профалмаз». Мирнинцы представили 31 снимок на фотоконкурсе «Родина в фокусе». Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
3: Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Стройматериалы, строительные смеси, лакокрасочные материалы, моющие средства, защитные кремы, химпродукцию, лампы накаливания, лампы люминесцентные, маски медицинские и так далее. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.com. Дополнительная информация по телефонам 8-914-309-77-16, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-296-09-47. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону плюс 7 914 25 45 115. Плюс 7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.

0: В Мирном ликвидировали крупнейшую несанкционированную свалку. 189 участников собрал юбилейный веломарафон профсоюза «Профалмаз». Мирнинцы представили 31 снимок на фотоконкурсе «Родина в фокусе». Далее подробности. На улице Ручейной в Мирнинском поселке «Аэропорт» ликвидировали крупнейшую в городе несанкционированную свалку. На уборку строительного мусора потребовалось 3 дня. Высота мусорных завалов достигла 4 метров, а объем вывезенного мусора превысил 1500 кубов. Складирование мусора на этом месте запрещено. Летом в Мирном убрали еще несколько несанкционированных свалок. В Огородном, Товариществе, Рудник, в районе ТЗБ и торгового центра «Андреевский», а также на улице Газовиков и Комсомольской. Далее. Велосипедисты профсоюза «Профалмаз» объехали достопримечательности Удачного, Айхала, Мирного и Ленска. В 2 районах провели юбилейный 5-й веломарафон. С 1 по 9 августа 189 членов профсоюза выполняли задания на велосипедах, проезжали маршруты с фототочками, делали селфи и выкладывали их в соцсетях. Говорит Алиса Кравченко, ведущий специалист «Алроса ИТ».
1: Сложнее всего, наверное, было в вечернее время, это ехать на Заречку. В сторону набережной было довольно-таки неплохо добраться, а обратно было тяжеловато. Для новичков это прям такой, челлендж, наверное, на выживание. Каждый раз ты, проезжая какой-то километр, понимаешь, что ты это сделал.
0: Участники, выполнившие задание, получили памятные статуэтки и денежный приз от профсоюза. Главное в марафоне не победа, а возможность проверить себя и открыть родные города с новой стороны. Еще одна новость. В Мирнинском городском парке провели фотоконкурс «Родина в фокусе». Его посвятили Дню государственного флага Российской Федерации. Участвовали 17 мирнинцев. Оценивали 31 фотографию, сделанную в разных уголках России. На фото – виды природы и городские пейзажи. Проголосовать за лучший снимок мог любой. Организатор – социально-молодежная организация «Diamond Group» при поддержке «Движения первых». У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
2: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет. Реклама на радио «Алмазный край».
3: Делу время, а деньгам накопительный счет в «Газпромбанке». Получайте доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Ждем вас в офисе «Газпромбанка». Ленинградский проспект, 19.
4: Информация на 1 июня 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: вы слушаете радио «Алмазный край».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
3: Здравствуйте, в студии Виктория Малыхина. Август – время, когда хочется успеть все. Досмотреть летние блокбастеры, насладиться теплыми вечерами и, конечно, открыть для себя новые киноистории. В этом выпуске я расскажу о трех абсолютно разных картинах. Спортивная драма заставит вас переживать. Романтическая комедия поднимет настроение. А научная фантастика заставит задуматься о будущем. Поехали! Первый фильм нашей афиши – история о том, как легко потерять себя и как трудно найти заново. На поле, за пределами площадки и в собственной душе. «Время сиять» – эмоциональная история о взрослении, дружбе и попытке снова поверить в собственные силы. У Джин – подающий надежды школьный бейсболист, чья карьера оказывается под угрозой из-за внезапной потери контроля над своей коронной подачей. Команда перестает в него верить, а сам спортсмен впадает в отчаяние. Все меняется после появления таинственного студента Квона. Новый знакомый неожиданно она становится наставником и верным другом Уджином. Благодаря его поддержке юноша преодолевает свои страхи и вновь становится лучшим игроком. Когда кажется, что все наконец наладилось, Квон бесследно исчезает. Отправившись на поиски друга, Уджин сталкивается с шокирующей правдой, которая полностью меняет их историю. Душевная драма с неожиданным поворотом для тех, кто любит переживать вместе с героями. Возрастное ограничение 16+.
4: Ты что делаешь?
5: Я?
4: Да, ты.
5: Хочешь узнать, отправь меня в аут. Эй, Ли Уджин, тебе менеджер не нужен?
4: Проваливай. Мне не нужен никакой менеджер.
5: У тебя баланс ужасный при броске.
4: Да что ты вообще понимаешь?
5: Я стану твоим менеджером.
4: И чур не бросать все на полпути. Спасибо.
5: В игру.
4: Я собираюсь сам написать свою историю.
3: А теперь сменим тон. Если вы устали от драм и хотите просто посмеяться, следующий фильм для вас. Но будьте осторожны, он может заставить вас по-новому взглянуть на собственную личную жизнь. «40 свиданий, 40 ночей» – американская романтическая комедия о девушке, у которой не ладится личная жизнь. Лия Джонс – героиня, которой знакомо это чувство. Свидание за свиданием, а внутри только усталость. После череды неудачных отношений она почти перестала верить, что найдет кого-то своего. И тут в игру вступает бабушка. Она предлагает Лии необычный договор – сходить на 40 свиданий за 40 ночей. Если любовь так и не найдется – не беда. Родственница все равно оплатит ей год аренды квартиры и закроет студенческие долги. То есть проиграть тут, по сути, нельзя. Дальше начинается калейдоскоп встреч. Нелепых, смешных, местами трогательных. И где-то между 15-м свиданием и 37-м Лия начинает понимать, что главный человек, который мешает ей найти любовь, это она сама. Легкая, ироничная и очень жизненная комедия для отличного настроения. Возрастное ограничение 18+.
6: Детка, слушай, ты реально очень секси. Но у меня карьера сейчас типа на взлете. Я не хочу, чтобы мне помешали.
7: Ясно. Бабуля, ты в курсе, что мужики — это ужас?
8: Давай так. Ты сходишь на 40 свиданий, и если найдешь парня, который точно твоя пара, я заплачу твою аренду за год.
7: Ладно.
3: Ну а для тех, кто любит смотреть в будущее и задаваться вопросами о границах возможного, наш финальный анонс. Что если время перестанет быть преградой? И какую цену придется заплатить за это открытие? Для любителей научной фантастики художественный фильм «Материя времени». Группа ученых работает над двигателем для космических путешествий. По сути, над устройством, способным искривлять пространство и влиять на время. Но один из испытательных запусков заканчивается трагедией. Проект закрывают, репутацию команды разрушают, а доступ к прежним ресурсам теряется. Не желая отказываться от открытия, которое может изменить будущее человечества, ученые решают восстановить устройство тайно. Ради этого им приходится перейти черту и связаться с криминальным миром. Их цель – завершить работу и спасти мир. Масштабная научная фантастика с элементами триллера. Для тех, кто любит думать и удивляться. Возрастное ограничение 16+.
9: Возможность искривлять саму ткань пространства позволит установке Галлигер стать первым двигателем в истории космонавтики, который перемещает не вас, а точку назначения.
10: Установка запущена.
11: И она спасет весь мир?
12: Эта установка сотрет даже ошибки, которые ее создали!
3: Выбирайте историю по душе. Драма о силе духа, комедия о поисках любви или фантастика о будущем. Я желаю вам приятного просмотра и напоминаю, хорошее кино – это всегда маленькое путешествие. До новых встреч!

падают по случайностям, остаются над небо глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: Алмазный край.
1: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: Смена 20 часов.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

пробивал огнями спину ветром. А я искал вторую половину где-то посреди серых тротуаров в пробках, залитых фар за барной стойкой в топках. Так громко о любви звучат нам строки, их поют чаще те, кто одиноки. Их подпевают чаще те, кто знали любовь, что не тащит на дно, а ту, что окрыляет. Уходят ввысь окна многоэтажек, ищу тебя среди городских пейзажей. Слова слетают с уст, что время лечит. Я верю.

Ночная ночь сменится первым утром. Солнце лучи прольются перламутром. В кармане деньги на цветы, в другом ключи от дома. Какие любишь ты, не знаю, ведь мы не знакомы. Не знаю, о чем мечтаешь ты сейчас под вечер. И приближаешь ты, как я, минуты нашей встречи. Читаешь книги о любви, то твой герой романа. Какие посетить мечтаешь города и страны. А я вращаю каждым шагом землю. Еще не слышу голос твой, но уже ему внемлю. Только хочу тебя спросить, не

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тонтуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсе Тон Бирмеда свидетельствует. СБС информационные технологии. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и клинча себе бил. Сол, то всю себе кислю бегать.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
3: Это иллюзия. И все твои чувства лишь капли дождя. Да, это иллюзия. Запах

Эхом отдаю твои шаги, запах духов шампанского тебя. Я так хочу твой сладкий поцелуй, гулять на всех, гулять с тобой сейчас. Вернись хотя бы в мои сны, пройдем по склонам гор дождем. Вдвоем, вдвоем лишь только я и ты, все остальное подождем.

можно съесть одну конфету. От одной конфеты ведь никому плохо не станет. От нее ведь сильно не поправишься, это же всего одна конфета. Но обычно одной конфетой не заканчивается почему-то. Не знаю почему. А вообще от одной конфеты...

бегу, бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, к тебе бегу. Что бы ни случилось, обниму тебя за плечи, обниму.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсет ООН и Кюсет Тон Бирный Медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и Берега надзор Федеральной службы и Кринча Субебир Сыл, Тосуню Субебир Сыл, Тосуню Субебир Сыл.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Я иду по застывшему городу, и в прохожих ищу тебя заново. Они все тут такие похожие, они делают все одинаково. Я курю тут до изнеможения, снова как-то предательски холодно. Я иду по застывшему городу и курю, чтобы убить чувство голода.

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генерация средств регистрации. Тонтуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсе Тон Бирни Медах свидетельствует. СБС информационные технологии. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы. И клинча Субибир Сыл, Тосуню Субекис Для
1: слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

Теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: В Мирном 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственное средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и Гелегар надзор Федеральной службы и Кринча Субебир Сыл, Тосуню Субебир Кисмюгар Бирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

0: в мирном 5 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.

тыдня прожить без него. Ваши переписки в двух словах не больше. Он просто занят для тебя всегда. За окном темно, на душе походу тоже. Может, просто не судьба.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».
2: Реклама на радио «Алмазный край».
3: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

0: Алмазный край. Радио «Алмазный край».
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Служба охраны «Алроса» ежемесячно проверяет более 10 тысяч автомобилей. Так компания обеспечивает безопасность сотрудников и бесперебойную работу производства.
1: А вы знали?

0: В мирном 7 часов.
1: Радио «Алмазный край». Улыбнись новому дню вместе с нами. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. В Мирном ликвидировали крупнейшую несанкционированную свалку. 189 участников собрал юбилейный веломарафон профсоюза «Профалмаз». Мирницы представили 31 снимок на фотоконкурсе «Родина в фокусе». Далее подробности. На улице Ручейной в мирнинском поселке «Аэропорт» ликвидировали крупнейшую в городе несанкционированную свалку. На уборку строительного мусора потребовалось 3 дня. Высота мусорных завалов достигла 4 метров, а объем вывезенного мусора превысил 1500 кубов. Складирование мусора на этом месте запрещено. Летом в Мирном убрали еще несколько несанкционированных свалок. В Огородном, Товариществе, Рудник, в районе ТЗБ и торгового центра «Андреевский», а также на улице Газовиков и Комсомольской. Далее. Велосипедисты профсоюза «Профалмаз» объехали достопримечательности Удачного, Айхала, Мирного и Ленска. В 2 районах провели юбилейный 5-й веломарафон. С 1 по 9 августа 189 членов профсоюза выполняли задания на велосипедах, проезжали маршруты с фототочками, делали селфи и выкладывали их в соцсетях. Говорит Алиса Кравченко, ведущий специалист «Алроса ИТ».
3: Сложнее всего, наверное, было в вечернее время, это ехать на Заречку. В сторону набережной было довольно-таки неплохо добраться, а обратно было тяжеловато. Для новичков это прям такой, челлендж, наверное, на выживание. Каждый раз ты, проезжая какой-то километр, понимаешь, что ты это сделал.
2: Участники, выполнившие задание, получили памятные статуэтки и денежный приз от профсоюза. Главное в марафоне не победа, а возможность проверить себя и открыть родные города с новой стороны. Еще одна новость. В Мирнинском городском парке провели фотоконкурс «Родина в фокусе». Его посвятили Дню государственного флага Российской Федерации. Участвовали 17 мирнинцев. Оценивали 31 фотографию, сделанную в разных уголках России. На фото – виды природы и городские пейзажи. Проголосовать за лучший снимок мог любой. Организатор – социально-молодежная организация «Diamond Group» при поддержке «Движения первых». У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. Городовещание по-прежнему находится в зоне действия циклона, однако значительных осадков он не принесет. А теперь подробности. В Айхале до 15 градусов со знаком «плюс», небольшой дождь и слабый западный ветер. В Удачном чуть холоднее, до 13 градусов тепла, пасмурно и без осадков. В Ленске плюс 16, небольшой дождь, слабый северо-западный ветер, до 3 метров в секунду, в порывах до 9 метров в секунду. В Мирном до 15 градусов со знаком «плюс», облачно, без осадков. Слабый северо-восточный ветер, порывами до 10 метров в секунду.
2: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить.

0: микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. В Мирном ликвидировали крупнейшую из несанкционированную свалку. 189 участников собрал юбилейный веломарафон профсоюза «Профалмаз». Мирнинцы представили 31 снимок на фотоконкурсе «Родина в фокусе». Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. Городовещание по-прежнему находится в зоне действия циклона, однако значительных осадков он не принесет. А теперь подробности. В Айхале до 15 градусов со знаком «плюс», небольшой дождь и слабый западный ветер. В Удачном чуть холоднее, до 13 градусов тепла, пасмурно и без осадков. В Ленске плюс 16, небольшой дождь, слабый северо-западный ветер, до 3 метров в секунду, в порывах до 9 метров в секунду. В Мирном до 15 градусов со знаком «плюс», облачно, без осадков. Слабый северо-восточный ветер, порывами до 10 метров в секунду.
0: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.
0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: В мирном 8 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. В Мирном ликвидировали крупнейшую несанкционированную свалку. 189 участников собрал юбилейный веломарафон профсоюза «Профалмаз». Мирницы представили 31 снимок на фотоконкурсе «Родина в фокусе». Далее подробности. На улице Ручейной в мирнинском поселке «Аэропорт» ликвидировали крупнейшую в городе несанкционированную свалку. На уборку строительного мусора потребовалось 3 дня. Высота мусорных завалов достигла 4 метров, а объем вывезенного мусора превысил 1500 кубов. Складирование мусора на этом месте запрещено. Летом в Мирном убрали еще несколько несанкционированных свалок. В Огородном, Товариществе, Рудник, в районе ТЗБ и торгового центра «Андреевский», а также на улице Газовиков и Комсомольской. Далее. Велосипедисты профсоюза «Профалмаз» объехали достопримечательности Удачного, Айхала, Мирного и Ленска. В 2 районах провели юбилейный 5-й веломарафон. С 1 по 9 августа 189 членов профсоюза выполняли задания на велосипедах, проезжали маршруты с фототочками, делали селфи и выкладывали их в соцсетях. Говорит Алиса Кравченко, ведущий специалист «Алроса ИТ».
3: Сложнее всего, наверное, было в вечернее время, это ехать на Заречку. В сторону набережной было довольно-таки неплохо добраться, а обратно было тяжеловато. Для новичков это прям такой, ну прям челлендж, наверное, на выживание. Каждый раз ты, проезжая какой-то километр, понимаешь, что ты это сделал.
2: Участники, выполнившие задание, получили памятные статуэтки и денежный приз от профсоюза. Главное в марафоне не победа, а возможность проверить себя и открыть родные города с новой стороны. Еще одна новость. В Мирнинском городском парке провели фотоконкурс «Родина в фокусе». Его посвятили Дню государственного флага Российской Федерации. Участвовали 17 мирнинцев. Оценивали 31 фотографию, сделанную в разных уголках России. На фото – виды природы и городские пейзажи. Проголосовать за лучший снимок мог любой. Организатор – социально-молодежная организация «Diamond Group» при поддержке «Движения первых». У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Реклама на радио «Алмазный край».
4: Делу время, а деньгам – накопительный счет в «Газпромбанке». Получайте доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Ждем вас в офисе «Газпромбанка». Ленинградский проспект, 19.
5: Информация на 1 июня 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
6: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. Городовещание по-прежнему находится в зоне действия циклона, однако значительных осадков он не принесет. А теперь подробности. В Айхале до 15 градусов со знаком «плюс», небольшой дождь и слабый западный ветер. В Удачном чуть холоднее, до 13 градусов тепла, пасмурно и без осадков. В Ленске плюс 16, небольшой дождь, слабый северо-западный ветер, до 3 метров в секунду, в порывах до 9 метров в секунду. В Мирном до 15 градусов со знаком «плюс», облачно, без осадков. Слабый северо-восточный ветер, порывами до 10 метров в секунду.

0: Алмазный край.
1: А вы знали? Факты о работе Алроса. На обогатительной фабрике номер 3 меняют около 1500 квадратных метров кровли и фасадов, устанавливают новые компрессоры и сепараторы. Модернизация помогает сделать производство еще надежнее и эффективнее. А вы знали?
2: Одинаковых сердец. И несмотря на эту кайтель, каждый из нас знает, что попал в этот.

вас водит комплекс, женщины топлес, жигала пресс, добавит мне стресс. Мой сетевой ник, звезда фотошопа, но тут с интернетом полная ж...

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. В Мирном ликвидировали крупнейшую из несанкционированную свалку. 189 участников собрал юбилейный веломарафон профсоюза «Профалмаз». Мирнинцы представили 31 снимок на фотоконкурсе «Родина в фокусе». Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. Городовещание по-прежнему находится в зоне действия циклона, однако значительных осадков он не принесет. А теперь подробности. В Айхале до 15 градусов со знаком «плюс», небольшой дождь и слабый западный ветер. В Удачном чуть холоднее, до 13 градусов тепла, пасмурно и без осадков. В Ленске плюс 16, небольшой дождь, слабый северо-западный ветер, до 3 метров в секунду, в порывах до 9 метров в секунду. В Мирном до 15 градусов со знаком «плюс», облачно, без осадков. Слабый северо-восточный ветер, порывами до 10 метров в секунду.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутия».

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации Тантуном ЛФС-Тонсет-Аон и Кюсет-Тонбирный свидетельствует. Связь, информационные технологии, он массовой коммуникации Регистрация Федеральной службы и клиническая субъекция, то суммирует субъекция субъекта.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Алмазный край. Радио без границ.

0: Эколонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: В мирном 9 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.

0: Слушайте новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. В Мирном ликвидировали крупнейшую несанкционированную свалку. 189 участников собрал юбилейный веломарафон профсоюза «Профалмаз». Мирнинцы представили 31 снимок на фотоконкурсе «Родина в фокусе». Далее подробности. На улице Ручейной в Мирнинском поселке аэропорт ликвидировали крупнейшую в городе несанкционированную свалку. На уборку строительного мусора потребовалось 3 дня. Высота мусорных завалов достигла 4 метров, а объем вывезенного мусора превысил 1500 кубов. Складирование мусора на этом месте запрещено. Летом в Мирном убрали еще несколько несанкционированных свалок. В Огородном, Товариществе, Рудник, в районе ТЗБ и торгового центра Андреевский, а также на улице Газовиков и Комсомольской. Далее. Велосипедисты профсоюза «Профалмаз» объехали достопримечательности Удачного, Айхала, Мирного и Ленска. В 2 районах провели юбилейный 5-й веломарафон. С 1 по 9 августа 189 членов профсоюза выполняли задания на велосипедах, проезжали маршруты с фототочками, делали селфи и выкладывали их в соцсетях. Говорит Алиса Кравченко, ведущий специалист «Алроса ИТ».
2: Сложнее всего, наверное, было в вечернее время, это ехать на Заречку. В сторону набережной было довольно-таки неплохо добраться, а обратно было тяжеловато. Для новичков это прям такой, ну прям челлендж, наверное, на выживание. Каждый раз ты, проезжая какой-то километр, понимаешь, что ты это сделал.
1: Участники, выполнившие задание, получили памятные статуэтки и денежный приз от профсоюза. Главное в марафоне не победа, а возможность проверить себя и открыть родные города с новой стороны. Еще одна новость. В Мирнинском городском парке провели фотоконкурс «Родина в фокусе». Его посвятили Дню государственного флага Российской Федерации. Участвовали 17 мирнинцев. Оценивали 31 фотографию, сделанную в разных уголках России. На фото – виды природы и городские пейзажи. Проголосовать за лучший снимок мог любой. Организатор – социально-молодежная организация «Diamond Group» при поддержке «Движения первых». У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. Городовещание по-прежнему находится в зоне действия циклона, однако значительных осадков он не принесет. А теперь подробности. В Айхале до 15 градусов со знаком «плюс», небольшой дождь и слабый западный ветер. В Удачном чуть холоднее, до 13 градусов тепла, пасмурно и без осадков. В Ленске плюс 16, небольшой дождь, слабый северо-западный ветер, до 3 метров в секунду, в порывах до 9 метров в секунду. В Мирном до 15 градусов со знаком «плюс», облачно, без осадков, слабый северо-восточный ветер, порывами до 10 метров в секунду.
0: «Алмазный край». Айхал 101.9 FM.